0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Уяндың ма? Эйда, кушал иртәнге чәйге.
2: Сам бір дәк бейшіп.

0: Әлгі сәғәтнің иғанәшісі жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияті Хвойный тұрақ комплексін тәрдім еді.
1: Своя квартира 25 тысяч в месяц. Казань рядом, Волга за окном, лес у порога. Квартиры в ЖК «Хвойный». Живи, а не снимай.
2: Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей. Выполнен на примере однокомнатной квартиры номер 16 площадью 37,87 квадратных метра. ЖК «Хвойный» стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком инвалидом, не достигшего 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальный

0: более 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир ЖК «Хвойный».
1: Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
0: Застройщик ООО «СС Мир». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф не является публичной офертой.

0: Радиосында реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
5: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
6: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
7: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
8: Курбанга 40-лар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы, 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
9: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 мең лабагач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив һава үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
10: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
11: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
12: 2026 год. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
13: 13+. Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8 843 76.

Изга Булгаржина. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая.

0: Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова. Это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения. Наимашева 97. XL Outlet.
4: Опас хем яқын районларда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбән монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-937-937-37-38.
5: Детское отделение Мадин клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масляничных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность.

0: Телефон в Казани 8 743 204 2806.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8 996 191 44 44. Шалтырат.
2: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОГРН 166-0-20-60-Казан.
3: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит, нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
4: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77 88 85.
5: Игътибар! Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
7: Жоопылығы шекленген жамғияты.
8: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
9: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
10: Ойгыр Сәлиева.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: 30'da başlana. Biletler Kupnan resmi sayfında.
1: Rubia Futbol Kulübü cevaplılığı çekilengen şampiyonu da okrayan 118-16-90-01-31-20 Kozan Kapılova 2-0-2026 yıl.
2: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
4: Давлян.

0: Ана Раймас называл, да.
1: Мерсед.
0: Я слушать надо. Жер мотор. Эй, вот, узенча ярта. Но...
1: Решат нам стилен топ мана директ началась. Эй,
0: после Ахметов вся туга лиди.
1: Чынки решат на кыкэбэк бурмалап жерлаушылар сирек певет мачулар.
0: Эй, е. Инда, ул башка жыры.
1: Йок, мандыйы да булырға тиеш.
0: Тиеш, узым йок, певет узыма кабыл итуымны гына айтам.
2: Ярай. Жырның колориты бар.
1: Бейте.
2: Бейте.
1: Мен барам әлі қоманды. Қой барам екен мен.
0: Бұрр, тұқта! Кере қойдасың ойда.
2: Документларыңыз мүмкін бе?

0: Нурлат 104.7 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
2: Иғтибар! Терезде керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үрт. Телефон: 8-987-424-55-31. 8-987-424-55-31.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
5: XL Outlet.
6: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная

0: Система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
1: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртенге ош яңа пышкен ипи исі, хэм Елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш.

0: «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Абитуриент Ларих Тиварна, Россия Ислам Института, 2026, 2027 уку йылына, теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
2: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
3: 2026 год.
4: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
5: Буа районында Курбан бәйрәменә токымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
6: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
7: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ихтибар, ихтибар. Ин яхшы хан куптерле мебель Савинова сауда узагндә. Кабатлыйм. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Емашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сауда узагына кил. Емашев 93.
9: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
13: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
14: НЖ Егорова.

0: Әлеге сәғәтнең иғанәшесі жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияті Хвойный тұрақ комплексін тәрдім еді.
1: Своя квартира 25 тысяч в месяц. Казань рядом, Волга за окном, лес у порога. Квартиры в ЖК «Хвойный». Живи, а не снимай.
2: Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей. Выполнен на примере однокомнатной квартиры номер 16, площадью 37,87 квадратных метра. В ЖК «Хвойный» стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщик с ребенком-инвалидом, не достигший 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир в ЖК «Хвойный».
1: Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
2: Застройщик ООО «ССМИР». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Хурматлы дустым, тиздан Курбан байрамы. Асин әзер түгілмәлі, біршылма. Зәкәт хайрия фондында сарықларыны шалып да, бөліп те берелер. Хәтті мұхтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 50.

0: 84В.
1: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сизнин бейрамны куңилли һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тек 50 шакрым ераклыкта. Табигат кушагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
2: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 10 10. Подробности на bakirova.com.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ауыл сулышы радиотапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
5: Жоопылығы шекленген жамғиеті.
6: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
8: Ильмира Нагимова.

0: Особо 102.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Ипиге яғылған май тәмінді әне қолларының назы. Ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті балашақ тәмі. Сатунықталарына сырағыз.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
9: бергәләп әрәтик!
10: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан РТ 6 урамы 42 ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит, кайнар
11: хит. Лилия Хаснулова.

0: Агротехсервис, официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: Курше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің ма?
3: Нинди тағын?
2: Мишлерін білесің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
3: Міне ішмасам оңайлы.
2: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы, Комсомол урамы 1, 240-37-40, шәһәр коды 843.
4: Бақша қазыдым, бәрәңге ұтыттым, терезелеріні алыштырасы қалды. Ә кімге мәрежаға дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп қойып дейді?
5: Әлбәттә, Алтын Кул. Шулай ук Алтын Кул ұйышмасы алюминий конструкциялар, беседка һәм верандаларны пиялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын Кул профессиональ терезәләр урнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
6: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
7: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Сарман 107.8 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Ихтибар!
4: Ихтибар!
3: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Тасты, Рамы, Бренчир. Украин, 18-484-79-589-586.
7: 2016 ел. Ящик лево 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
10: Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар. Ике аккош без. Җырчы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: 87 квадратных метров. В ЖК «Хвойный» стоимостью 5 453 280 рублей. Первоначальный взнос 1 283 280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых. При сумме кредита 4 170 000 рублей. На срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно. Либо заемщики с ребенком инвалидом, не достигших 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6%. При сумме кредита от 6 000 000 рублей. И доступна в рамках программы по Сбербанк «Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир в ЖК «Хвойный».
1: Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
0: Застройщик ООО «СССР Мир». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Рустем Асадуллин.

0: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить «Ихлас». «Ихлас» – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
2: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Этим летом во всех

0: аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Изга Булгар Жиена. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
4: Уникенче сентябрь Татнефть аренада!
3: Булгар радиосы фест!
4: Популяр жырчылар,
3: дәртле жырлар,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
3: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар Татнефть арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена Боз сарайы. Казан РТ 600 евро на 42 кинчер. ОГРН 16, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: тілеші 106.1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Тойдан бұл тауыш келе, сәләт жегіс мен оларға дәше. Береді болағызына шанышылы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сәләт нұқтай біз сайтында, әм социал шілтәрлерді, жәйінен сәләтті өткер. Күбу үркісі сәләт өкілейем 156-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- 93-96-96-91.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
4: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тем.
5: Вы когда-нибудь пробовали проехать по городу, соблюдая скоростной режим? Попробуем? Вокруг красивые дома, счастливые люди.
6: Шевели колесами, электрозавод.
5: Солнышко светит. Кремль как на ладони. Не город, а сказка. И от всей этой красоты настроение заметно улучшается. Поверьте, друзья,

0: нарушать – это здорово.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Нас Шихапов, Шоморт Шешег отканда. Жер Шейкен, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Сосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші А йортында Корстон сәуде үзәгінің 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәргәтләсәгіз, Сосо ресторанына рәхим итегіз. Күтәбіз. Қазандағы телефон 259-29-39.
1: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ишеттің ме?
2: Нинди тағын?
1: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
2: Міне ішмасам оңайлы.
1: Тимірпеш, ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение
4: 13+. Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
5: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
6: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 2-91-59, код 8-843-64, отдел кадров.
7: Ипиге ялган май тәмендә, әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарына сырагыз.
8: Орчада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәм

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
2: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм, Бринчир. ОКРН, 1888-84-71-582-582.
5: 2016 ел. Ящик лево 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
7: Жи Шаймурзина. Дус туғаннар орасы. Жыршы екен Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы еласыз.

0: «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Бу районында Курбан бейрәменә токымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын!
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
6: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко улы. 8-9-7-88-77-138.
7: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
8: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
9: 2026 год.
10: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
11: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313.
12: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55, 251-01-55.
13: Бәҗмәк эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
14: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
15: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе «Сельхозмаш» җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
16: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields», «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
17: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Ямле төркеме.

0: /credit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей. Выполнен на примере однокомнатной квартиры номер 16, площадью 37,87 квадратных метра. В ЖК «Хвойный» стоимостью 5 453 280 рублей. Первоначальный взнос 1 283 280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4 170 000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком инвалидом, не достигших 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 000 000 рублей и доступна в рамках программы по Сбербанк «Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир в ЖК «Хвойный».
1: Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
0: Застройщик ООО «Это за мир», проект мотивации на сайте наш.дом.рф, не является публичной офертой.
2: Вилли Усманов, Диана.

0: Чермішен 107.7 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Изгі Булгар жиыны 922 жылда Идел бойы Булгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изгі Булгарга рәхим итегез. 2026 ел яш чикләве юк.
3: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория, а не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
4: Ну, и чего ты ответил?
3: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
5: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так, на чем мы остановились?
5: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
7: Су Әбілханова, татарин барин. Жыр шы екен Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми тіркеміне кіріп тауыш юлай аласыз.

0: Бәкер шифаханасы. Бұл ғади генә ял түгел, бұл организмның яңа күш туплауы. Бары тик июнь айында 7 көннән алып июньгә путевка сатып алғанда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8800-269-23. Толырақ www.bakirova.com. Акция 2026 елның 1 июнінен 30-на қадар ғамәлдә. Искәрі ғынтысы бұл ихтимал алдан тоби белән кеңешләшу керек.
1: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
2: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlotto 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlotto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения. Наимашева, 97. Excel Outlet.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
5: Так.
6: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
5: Что?
6: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
9: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
10: Булгар радиосы фест!
9: Популяр жыршылар!
10: Дәртле жырлар!
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
9: Килегез!
10: Татнефть-аренаның бозын
11: бергәләп эрдик!
12: Билетлар Татнефть-арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарайы. Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. ОГРН 116-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Наил Гали.

0: Тұратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмелер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
1: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gider. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde Kurban'a sarıklar satılar. Bilişmeler için telefon 249-16-31.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Лилияна Ирназарова.

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать

0: Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в Священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
1: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Арыслана, яз жилләре. Жыр ұшы екен, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы яласыз.

0: 37,87 квадратных метра. В ЖК «Хвойный» стоимостью 5 453 280 рублей. Первоначальный взнос 1 283 280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4 170 000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком инвалидом, не достигшим 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 000 000 рублей и доступна в рамках программы по Сбербанк «Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир в ЖК «Хвойный».
1: Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
2: Застройщик ООО «ССМИР», проект мотивации на сайте наш.доп.рф, не является публичной офертой.
3: НЖ Егорова.

0: Әгіржі 107 де 9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин

0: и стиля.
1: Ямашева, 95.
2: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1. Телефон 291-59. Код 8-843-64. Отдел кадров.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит, кайнар
4: хит, кайнар хит. Гүзәл Салаватова. Бүген жыр шы икән. Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртеге 16 май көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ошан, болотлы көн, явым төшемнәр көтелми, көнчыгыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрешән җил. Төнле 12-17, көндез 26 градус, жылыдан 31 градуста кадәр эссе булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 25 градус, жылы геомагнит каратыныч 9-дан 3 бол белән билгеләнә.
0: Радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
3: Бокша козадым, беренга утаттым. Ерезелерні олштырасы қолды. Кім кемережеға дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп пойып дейде?
4: Әлбәттә Алтын Кул. Шулай оқ Алтын Кул үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка хам верандларыны пиялалы. Сізнің үшін Опас хам Қайбыш районарында офислар ішлі. Алтын Кул профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
5: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
6: Изгі Булгар жиыны. 922 жылда Идел бойы Булгарында дәулет дине боларақ ислам қабыл етуге бағышланған тантана. 17 май күнне Изгі Булгарға рәхим итегіз. 2026 жыл еш шикләуі жоқ.
7: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
8: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
9: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
9: Булгар радиосы фест.
10: Популяр җырчылар.
9: Дәртле җырлар.
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
10: Килегез.
9: Татнефть-аренаның бозын бергәләп эрдик.
12: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае. Казан РТ 600 евро на прорыв кинчев. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Әлімет 92.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Изгі Бұлғар жиыны. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в Священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
4: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте trudvsem.ru.

0: непотушенные сигареты или случайно брошенные спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Их ты бар! Их ты бар!
2: Их ты бар! Булгар радио сатак демите!
3: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дертле жырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын!
2: Бергәләп эретик!
5: Билетлар кассир нуктару сайтында.
6: ООО «Кассиру» национальный билетный оператор. Казан, Талстой, Рама, Бренчир. Украин, 2026
5: ел, ящик лево 6+.
7: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
8: Диджей Радик һәм Алина Давыдова. Оул Кайым. Жыр ши икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: білмейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ипиге ялган май тәмінде әни қолларының назы. Яратуғы ісі, яңа сауған сөт ісі, ғайлә танышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашак теме. Сатунықтыларын насырағыз.
3: Түбән бейеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз ме? Қазан шәһәрі Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед!» кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күйләнген килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
8: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
9: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8-800-200-878.
10: Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк үсерә торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиллык чәчәкләрнең 1000-нән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-00-31. Шәһәр коды 88552.
11: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
12: Ихтибар. Тезе керек болса, олтын кулны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
13: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
14: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
15: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
16: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Флюрә Талипова Кулахметова.

0: болсаң деген, она яқшылығын ауырсаң білерсің. Нақты мен шул жауапты күткен едім, һәм инде күпләр ана булгач белерсең дип язалар, аннан соң ана яхшылыгын югалткач белерсең, авыргач белерсең, югалткач белерсең, менә шундый җаваплар язганнар. Безнең радио тыңлаучыларыбыз, демәк инде җиңүче билгеле, Булгар радиосы томгасы логотибы төшерелгән блокнот белән ручка безнең радио тыңлаучыбызга булачак. Уенда катнашкан һәрберегезгә дә мең-мең рәхмәт.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Әлеге сәгатьнең иганәшесе җаваплылыгы шикләнгән махсуслаштырылган төзүче МИР җәмгыяте Хвойный торак комплексын тәкъдим итә.
3: Своя квартира, 25 тысяч в месяц. Казань рядом, Волга за окном, лес у порога. Квартиры в ЖК «Хвойный». Живи, а не снимай.
4: Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей. Выполнен на примере одной комнатной квартиры, номер 16, площадью 37,87 квадратных метра. ЖК «Хвойный» стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшего 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир в ЖК «Хвойный».
3: Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
4: Застройщик ООО «ССМИР». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.

0: Ру. 18+.
1: 2026 год.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
3: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
4: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
5: Иртенгишай радио топшырууның иганашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
6: Иртенгі ош яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртенгі ош жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай. Бала шаптан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Зиля.

0: 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Абитуриент Ларих Тайварна. Россия Ислам Института. Икемда Игр Маутенчи. Икемда Игр Мечеденчи. Укуилна. Теология. Лингвистика. Журналистика. Юнайлишлеры. Буинча. Студент Лар Коблыйде. Позандага телефон. 251 0 Иллибиш. Икизиллибер, нольбер, иллибиш.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре бренд авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Бренд авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбәнкама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
5: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
6: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
8: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
9: Жоопылығы шекленген жамғияты.
10: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
12: Ильшат Сафин.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: грозовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану, предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24 777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсен, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қоғыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумет Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
6: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
8: Ихтибар, Ихтибар. Ин яхши хан куптерлі мебель Савинова сауда узагында. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда узагына кел. Емашев 93.
9: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
10: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
11: 2026 год.
12: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
13: Сезон финалын күрмей қалмағыз. Рубин Пари НН.

0: Акционерное общество, Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуются. Водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы. Своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы. Бесплатное горячее питание в столовой комбината. Выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1. Телефон 291-59. Код 8-843-64. Отдел кадров.
1: Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова. Это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
2: Не Казан ортында бардыр бир шәһәр, орша диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итагатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы, 3И йорты.
3: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
5: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
7: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0.
8: Алло.
9: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
10: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.

0: витаминдә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашак теме. Сатуныкталарына сырагыз.
1: На акционерное общество Кукмырский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмыр, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
2: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
3: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля.
5: Ямашева, 95.
6: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Қойдан бұл тауыш келе, сілет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышылы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білімнер кіті. Толырақ сілет.биз сайтында әм социал чілдерлерді жәйіні сілетті өткер.
8: КБУ үкті сілет ұпырайым 166-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06- Ямле төркеме.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
3: Твой стиль. Твой ритм. Твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
4: Excel Outlet.
5: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
7: Рөстәм Асадуллин.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.